он мил, и как сначала преувеличенно учтив, как улыбаясь прячет жало, и как скрестив свои магические руки, умеет, берегись, сосед, любезно отдаваться скуке пустых бесед. Но вдруг безудержно и сразу он вспыхивает мятежом за безобиднейшую фразу, грозя ножом. Еще за полсекунды чинный уж с пеной у рта взвел курок. Прощай, уют, и именинный прощай, пирог.

этому миру. И как сначала преувеличенно учтив, как улыбаясь прячет жало, и как скрестив свои магические руки, умеет, берегись, сосед, любезно отдаваться скуке пустых бесед. Но вдруг безудержно и сразу он вспыхивает мятежом за безобиднейшую фразу, грозя ножом. Еще за полсекунды чинный уж с пеной у рта взвел курок. Прощай, уют, и именинный прощай, пирог.

он мил и как сначала преувеличенно учтив, как улыбаясь прячет жало и как скрестив свои магические руки умеет, берегись, сосед, любезно отдаваться скуке пустых бесед. Но вдруг безудержно и сразу он вспыхивает мятежом за безобиднейшую фразу, грозя ножом. Еще за полсекунды чинный уж с пеной у рта взвел курок. Прощай, уют, и именинный прощай, пирог.